Одягня галуя, какан, собою мне пен беден, какан. Минта юн пей, чинтаньян, сам пен, какан. Уюн, какан, минта я пантон, какан. Сам пен, ван, сам пен. Ojar maswa yang dipati ding, dangar-dangar ding, kakang meninggal pantun ding, hon padani kam ding,